0: Ваня. Ваня. Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме выступили с инициативой внедрить общероссийскую программу «Народная ипотека». В ближайшие годы российские школы перейдут на новые единые для всех учебные пособия по всем предметам. Согласно опросу, для 38% россиян телевизор остается основным источником новостей. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Депутаты предложили министру финансов Антону Силуанову инициировать запуск общероссийской программы «Народная ипотека». Как сообщает ТАСС, по условиям данной программы процентная ставка по кредитам составит 3% годовых. Лимит кредитования установлен в размере 6 миллионов рублей для регионов и 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга. Срок погашения кредита до 30 лет, а первоначальный взнос не должен быть меньше 15% от цены недвижимости. Право на участие в программе получат граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. К таким категориям относятся молодые специалисты в возрасте до 35 лет, работники бюджетной сферы, студенты, а также лица, не имеющие детей. В ближайшие годы российские школы перейдут на новые единые для всех учебные пособия по всем предметам. Их будут синхронизировать со стандартами материалов выпускных экзаменов. Об этом сообщает УРА.РУ со ссылкой на заявление главы Рособорнадзора Анзора Музаева. По некоторым предметам уже появились единые учебники. И из года в год, то есть вся линейка поменяется во всех параллелях, подчеркнул глава ведомства. По его словам, школьные пособия будут соответствовать программам обучения и стандартам единого государственного экзамена. И в завершении выпуска, согласно опросу, для 38% россиян телевизор остается основным источником новостей и информации. Еще 15% используют его прежде всего для отдыха и просмотра развлекательного контента. При этом 18% респондентов признали, что включают передачи и фильмы в фоновом режиме, а в каждой десятой семье сохранилась традиция совместного просмотра телевизора. Более половины участников исследования предпочитают смотреть телевизионный контент через онлайн-платформы. Еще 38% используют телевизор или цифровое телевидение с функцией просмотра ранее вышедших программ. Через социальные сети видеоконтент смотрят 5% опрошенных, 3% скачивают фильмы и передачи, а 2% ищут программы на сайтах телеканалов. Почти половина опрошенных считает, что в ближайшие 10-15 лет телевидение станет более разнообразным благодаря развитию технологий. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Всегда на солнце.

0: Погода. Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
1: ИП Тарасова ГН.
2: По данным синоптиков, сегодня, 20 июля, в Омске дождь. Дневная температура – плюс 25. К вечеру понижение до плюс 22. Ветер восточный, северо-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 20 июля, в Омске дождь. Дневная температура плюс 25. К вечеру понижение до плюс 22. Ветер восточный, северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда. Колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден представляет.

0: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ботанский Денис Сергеевич, ОВРН 5650-3-28-716.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ.

0: только качественные автомобили. 380528.
1: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
5: Реклама для слушателей старше 12 лет.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
7: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиянам с одним ребенком нужно поторопиться взять семейную ипотеку до вступления в силу новых правил. Новый пакет мер по борьбе с мошенничеством предусматривает финансовую ответственность операторов связи за пропуск звонков от мошенников. В соцсетях похвалили аэропорт в Китае, в котором приютили бездомных кошек. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россиянам с одним ребенком нужно поторопиться взять семейную ипотеку до вступления в силу новых правил. Сделать это призвал бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Его слова передают газета «Ру». Постараться как можно быстрее купить квартиру этой категории россиян нужно, чтобы зафиксировать ставку на уровне 6%. С октября 2026 года власти собираются ее повысить до 12% в Москве и Петербурге и до 10% в регионах, напомнил финансист. Семьям с двумя детьми паниковать не стоит. Условия для вас сохраняются примерно на прежнем уровне. Можно взвешенно выбирать квартиру, добавил эксперт. Новый пакет мер по борьбе с мошенничеством предусматривает финансовую ответственность операторов связи за пропуск звонков от мошенников, обязательную маркировку международных вызовов и появление тревожной кнопки на портале госуслуги. Об этом парламентской газете рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. По его словам, если оператор связи пропустит звонок мошенника, в результате которого гражданин потеряет деньги, он будет нести финансовую ответственность наравне с банком. Кроме того, россияне смогут установить самозапрет на международные звонки, а на госуслугах появится функция, позволяющая одним нажатием заблокировать все дистанционные операции по счетам, если пользователь заподозрит попытку мошенничества. И в завершении выпуска в соцсетях похвалили аэропорт в Китае, в котором приютили бездомных кошек. В международном аэропорту Ляньчжоу приютили трех бездомных кошек. Для них оборудовали стеклянный домик у выхода на посадку, который в соцсетях прозвали «офисом по борьбе с мышами». Сотрудники аэропорта регулярно публикуют фото и видео из жизни кошачьей семьи. У кошек есть все необходимое – система вентиляции, поилка, игровая зона. Каждое утро, когда пассажиров мало, кошек выпускают на патруль. Они проверяют конвейерные ленты, склады и кухни. С момента их появления в начале года крысы исчезли, и аэропорт перестал использовать химикаты. Сейчас тысячи пассажиров фотографируют кошек и делятся видео, называя аэропорт самым теплым, хваля за заботу о животных. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня! Радио Ваня!
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мысли в голове, ты от самурада. Я вот думал, любовь моя награда.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 20 июля, в Омске дождь. Дневная температура – плюс 25. К вечеру понижение до плюс 22. Ветер восточный, северо-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
3: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
2: Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
4: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви».
5: Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф.
4: Участвуйте и выиграйте
5: «Лада Гранта».
4: 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах.
5: Категория 6+.
6: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
7: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата.
8: Звони 31-24-63.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Твое лучшее лето на радио «Ваня».

0: губернатора области Виталий Королев. Для Твери такой статус открывает новые горизонты. И это не только туризм, хотя и это важно, но прежде всего это развитие экономики, обновление инфраструктуры, улучшение качества жизни людей, подчеркнул он.
1: Первое изображение железного человека продали за рекордную сумму в 3 миллиона 875 тысяч долларов. Речь идет об оригинальном рисунке художника Дона Хека из комикса «Марвел» за март 1963 года. Подобные раритетные иллюстрации сегодня встречаются редко, именно поэтому и вызывают такой ажиотаж. Лот действительно оказался весьма конкурентным. Сразу 6 участников аукциона продолжали повышать цену даже после того, как она перевалила за 3 миллиона долларов. В итоге «Железный человек» стал самым дорогим произведением комиксного искусства. Его предшественник – «Человек-паук в черном костюме». Рисунок был опубликован в 1984 году. На нем и этот супергерой был представлен впервые. 4 года назад иллюстрацию купили также на аукционе за 3 миллиона 360 тысяч долларов. Но «Железный человек» оказался дороже.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 20 июля, понедельник. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Мы вернулись и готовы.

0: Продолжать праздновать все, что не попадя. 20 июля отмечается Международный день шахмат, Международный день торта, а еще Всемирный день прыжка, День Луны и даже День леденцов на палочке. Вот на них-то мы и зависнем.
1: Первый леденец появился в Китае более 2000 лет назад. Тогда его готовили из смешанных с медом ягод и фруктов, которые затем замораживали во льду. Благодаря этому он получался не только вкусным, но и хорошо утолял жажду, обладал целебными свойствами. Но постепенно рецепт совершенствовался. В Древней Греции и Риме леденцы делали также из фруктовых и ягодных соков, в которые добавляли сахар или мед, а потом карамелизировали, из-за чего он получался похож на современный. А в средние века леденцы высоко ценили за способность дарить прохладу в жаркие дни уже в Европе. Да, здесь популярный в России леденец-петушок стал классикой неспроста. Его продавали на всех абсолютно крупных российских ярмарках, например, на знаменитой Нижегородской. В народных традициях петушок символизировал жизнь, плодородие и служил оберегом от нечистой силы. То есть не только полакомиться можно было, но и отогнать всякую фигню от себя.
0: Я просто вспомнила, как мы в детстве на ложке растапливали сахар с водой, потом выливали на блюдечко, вставляли спичечку, отрывая у нее, естественно, головку, и в итоге у нас застывали, и получались вот такие вот не петушки, конечно, лужицы, но называли мы их исключительно петушками, зато самодельные.
1: Домашний.
0: Ложек пережгли! Страшное дело!
1: Мы примерно с братом тем же здесь занимались в Ленинграде. Любопытный вопрос, почему в пластиковых палочках для леденцов всегда есть отверстие, по крайней мере, в современных. Это связано с процессом производства. Застывая, леденцы вплавляются в палочку. Это гарантирует, что конфета останется прочной, прикрепленной, заякоренной, к палочке, и не оторвется, и не упадет. Другая причина связана с безопасностью. Важно, чтобы никто не задохнулся, если случайно палочку эту проглотит. Поскольку палочка пропускает воздух, человек сможет дышать, пока ее не извлекут. Знаменитые врачи скорой помощи мне рассказывали здесь в Питере, что на дежурствах регулярно сталкиваются с подобными проблемами, и эта самая дырочка в палочке спасла немало сладкоежек.
0: А ты знаешь, когда я была маленькая, у меня папа приносил макароны такие длинные-длинные, они были как спагетти сейчас, только с дырочкой, и я через эту дырочку сосала молоко, чай, пока макаронина не размокала и не становилась просто негодной. Ты хочешь, чтобы мы на грустной ноте закончили эту тему?
1: Нет, я вспоминаю свой первый курс университета, 90-й год. Мама жарит макароны с сахаром. Более ничего нет в доме.

0: привет. Мы приезжаем в Бруснику. Всем пока.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51-Б.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Реклама на радио «Ваня».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, мы не выспались, потому что вчера смотрели чемпионат мира по футболу. Ну, вернее, как, я смотрела, а Алёшка гулял с дамой. Вот так вот сразу я карты все и раскрыла. Да нет, на самом деле я действительно, поздороваюсь, если с людьми тебя не было неделю.
1: Да, ребятки, всем привет, очень приятно снова вас видеть и слышать. Ну, я надеюсь, что мы увидимся, по крайней мере, ваши комментарии, которые вы отправляете в группу Радио Ваня ВКонтакте, в наш канал в Максе и, естественно, в телеграм-канале Радио Ваня ФМ, мы обязательно увидим и самые лучшие зачитаем в эфире.
0: А по какой теме мы сегодня общаемся? Ну, естественно, чем вы занимались в выходные, как прошел ваш уикенд, что видели, куда ходили, где были. Может быть, что-то интересное заприметили. Сейчас расскажете, а люди подумают и в следующие выходные себе устроят точно такой же праздник жизни, живота и чего-то там еще. Что я загорала, по мне видно.
1: Ребята, загорала — это не то слово. Я думаю, что ты забегала в свой дом только для того, чтобы, не знаю, перекусить что-нибудь там, сменить купальник.
0: Ну почему же? Я ела прямо в бассейне.
1: А, вот оно что, потому что у тебя не просто лицо забронзовело так очень красиво, благородно, но и волосы, не хочу сказать, выцвели, они стали...
0: Они выгорели. Есть такое дело.
1: Но это не просто, знаете, какая-то такая бедная грустная ковыль на краю
0: осени. Нет, вообще я себя сегодня ощущала бедной грустной ковылью, потому что до часу ночи играть в футбол и еле-еле наконец-то уже со счетом 1-0 победить сборную Испании, а я, конечно же, болела за сборную Испании.
1: Ты тоже бегала по полю с ними, там все эти 106 минут.
0: Да почти, понимаешь, на 106-й минуте они забили гол, а всего матч продолжался 110 минут, но это было, конечно, что-то с чем-то, и для, наверное, Лионеля Месси, который играл за Аргентину, это был его последний, кстати, матч. Может быть, немножечко грустно было, но, с другой стороны, все равно он уже вошел в историю, а что ему? Пускай теперь молодым, у нас дорога, молодым почет.
1: А ты знаешь, что Лионель Месси стал, по сведениям мировой прессы, самым титулованным футболистом мира? У него более 40 крупнейших наград. Такой, знаешь, там, типа, не в футболе, не, то есть не во дворе, там пару раз ребят обыграл из соседнего дома. Да, то есть, мощнейший. И интересно, что именно этот чемпионат стал последним и для другого великого футболиста современности, для португальца Криштиану Роналду.
0: Да, друзья, ну а пока грустный ковыль вам предлагает все-таки писать нам сообщение, чтобы немножечко скрасить этот понедельник, потому что понедельник день тяжелый, этого никто еще не отменял. Автор одного из комментариев сегодня у нас получит в подарок фирменную сумку Шопер от Радио Вани, чуть не забыла сказать.
2: Батарейки работают как часы с 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, вы многим нравитесь, причем настолько, что кое-кто может влюбиться в вас с первого взгляда.
2: Овны, мужчины, день подходит для интенсивного, приятного общения. Людям интересно с вами, к вашим словам с уважением прислушиваются.
1: Тельцы, женщины, будет возможность сделать много полезного и для себя, и для окружающих. Баланс определять только вам.
2: Тельцы, мужчины, есть шанс наладить отношения с людьми, с которыми вы долго не могли найти общего языка.
1: Близнецы, женщины, не исключены интересные предложения. Предложение о сотрудничестве, которое вы непременно рассмотрите.
2: Близнецы, мужчины, постарайтесь найти себе увлекательное занятие. Это оградит вас от конфликтов.
1: Раки, женщины, помните, лучший способ установить истину сейчас – это не пустые разговоры, а реальные действия.
2: Раки, мужчины, складываются благоприятные обстоятельства для поездки, о которой вы мечтали.
1: Львы, женщины, появится ясность и определенность. Сомнения и тревоги уходят в прошлое.
2: Львы, мужчины, вы полны энергии, поэтому день будет как минимум интересным и насыщенным.
1: Девы, женщины, сильные эмоции могут привести к ошибкам. Правда, есть возможность быстро все исправить.
2: Девы, мужчины, вы добиваетесь неплохих финансовых результатов, но бесконечно тратить деньги все же не стоит.
1: Весы, женщины, сегодня вы поладите даже с теми, кто известен своей вспыльчивостью.
2: Весы, мужчины, поездки будут приятными, если к ним серьезно и обстоятельно подготовиться.
1: Скорпионы, женщины, будьте внимательны с другими дамами. Демонстративное дружелюбие может скрывать самую черную зависть.
2: Скорпионы, мужчины, вы действуете весьма расчетливо. Время покажет, что подобная тактика абсолютно оправдана.
1: Стрельцы, женщины, день очень беспокойный. Но вы все успеете и, благодаря целеустремленности, удачно завершите начатое.
2: Стрельцы, мужчины, за последнее время вы потратили много сил. Пора восстанавливать ресурсы.
1: Козероги, женщины, сегодня нужно поберечь себя и сократить нагрузки на организм.
2: Козероги, мужчины, во второй половине дня вы почувствуете себя очень комфортно, если займетесь тем, что важно лично для вас.
1: Водолеи, женщины, будет возможность весело провести время. Не исключены романтические сюрпризы.
2: Водолеи, мужчины, результаты активных действий вас не только порадуют, но и послужат хорошим трамплином для следующих достижений.
1: Рыбы, женщины, некоторые из вас смогут продолжить дружеские отношения со старыми знакомыми.
2: Рыбы, мужчины, у вас получится тактично, но при этом четко расставить акценты в общении с близкими.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня.

0: взрослые, вроде бы уже такие присыщенные всевозможными сюрпризами, которые сюрпризами-то не воспринимаются. И тем не менее, спасибо хотя бы погоде, что оставила нам вот эту вот интригу, да, по крайней мере, со следующим месяцем. А Наташа Шестиперова отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Мы, как обычно, по понедельникам рассказываем, как провели уикенд. Вот и подошло к концу время, пишет Наташа, когда главными словами были отдых и релакс. Но зато теперь есть свежие силы, новые идеи. Пусть переход к рабочему режиму будет плавным для вас, батареечки, и комфортным. Я очень скучала по любимым голосам. Всем хорошего настроения и дня. Мы, на самом деле, тоже эмоционально стали в какой-то момент зависимы от ваших сообщений, от ваших невероятно теплых, искренних слов. Вы пишете нам порой и острые комментарии, но при этом, вот к чести нашей аудитории, хочется отметить, что все как-то держатся в рамках приличия, все-таки люди интеллигентные.
1: Слушай, ну главное, что пишете, а уж там нравится, не нравится, да. Как говорится, ты же не 100 рублей, чтобы вот так вот. Но и хорошо, когда человек высказывает, может быть, какое-то свое иное мнение, нежели там приятное. Зато есть к чему стремиться, есть куда расти. Анечка Медведева тут же в группе «Радио Ваня ВКонтакте» пишет: «Выходные прошли хорошо. Чинила на прошлой неделе самокат, поскольку у брата он сломался. Теперь работает и не выключается, как было раньше. А то раньше он едет и встал. В воскресенье собирали ягоды в огороде. В субботу были ливни и грозы». Вот Анька у нас всегда очень подробно все рассказывает. Да, да. «Сейчас погода хорошая, и всем отличного дня и настроения. Анечка желает, и мы, Анечка, вам тоже желаем». Я просто вот вообще не любитель собирать ягоды. И вот я бы, наверное, кого-то бы, наверное, попросила за дополнительную мзду, но не сама. Это слишком как-то вот...
0: Это такое терпение должно быть. Видишь, это не просто не под наш темперамент бешеный, поэтому тут, конечно, мы можем только поаплодировать.
1: Итак, друзья, группа ВКонтакте «Радио Ваня», телеграм-канал «Радио Ваня FM», канал в Максе «Радио Ваня». Все они ждут вас и ваших сообщений. Ну и мы, конечно же, через некоторое время снова их зачитаем.

0: жарких дней было в Петербурге. Но когда он выдавался, это я сейчас вот про наш прошедший отдых и про свою дачу, и про свой каркасный бассейн, я просто верхом на матрасе там дрейфовала. Вот такой вот у меня был чил. Тюленей.
1: Шикарный.
0: Ты вот 10 тысяч шагов сделала, и 10 тысяч грибков.
2: Это не шутки.
3: Мы встретились в маршрутке под номером 1.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Так, как обычно по понедельникам мы выясняем, чем вы занимались в выходные, а вы с удовольствием, ну я так надеюсь, нам рассказываете. Сергеевна отметилась в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». «Поехали за грибами», пишет Сергеевна. «Поехали далеко, аж за 2 часа от дома с ребятами. Они нашли информацию, что кто-то где-то собрал 135 литров лисичек». Ну, мы и отправились на поиски. Обошли 2 леса, собрали 5 лисичек. Не 5 килограммов, 5 штук. 2 белых нашли, 2 подберезовика. И это все на нас троих. Слеп не жрали всех. Мы сами тоже были голодны. Заехали в ближайший магазинчик и как дикари напрыгнули на булочки. Грязные, красные, чумазые, уставшие. Слепни, лисички, булки. Все, Катя в одно сообщение свернула.
2: Вячеслав Черненков. Максим, выходные удались, а жара спала и захотелось жить. Темрюкский район занимается заготовкой хлеба на полях. Ну и, конечно, откисаем в морях. Это Азовское море, действительно, один из самых западных городов Краснодарского края, наравне с Анапой. Там в 11 километрах от самого Темрюка есть станица Голубицкая, которая очень знаменита своими грязевыми лечебницами или лечебницей. Ну, в общем, что-то такое. Там сейчас моя мама отдыхает.
1: Ой, я тоже слышала такое. Ну, каждому свое. Да. Море. Вот Татьяна, например, рассказывает, как в субботу ездила на залив. Ну, естественно, финский. Был отличный денек. Успели прогуляться по парку в Зеленогорске. Все красиво, уютно. И фотографии парка, и видео залива прилагаются, пожалуйста, это в телеге. Если вы хотите тоже поделиться своими какими-то снимками и видео, то добро пожаловать.
2: Вот это выражение, да, ездила на залив. А вернулась такая растрепанная, с мутными глазами. Чем вы там заливались, да? Юля пишет в Максе по поводу села Лопаева. Это деревня в Свердловской области. Очень зрелищное мероприятие, связанное с культурой народа манси, которое вот прошло буквально вот в эти выходные. На берегу реки Калачик раздают бесплатную уху. Между прочим, да, живописные места невероятно просто. Деревня исполнилась в этом году 290 лет. И вот девочка Юля пишет, что сама давно там не была, но места очень родные. Всем там большой привет.
1: Да, по поводу того, чем вы там заливались, сразу же вспоминается вот это вот. Сережа обещал, что нас всех развезет, и нас развезло.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на радио.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 20 июля, в Омске дождь. Дневная температура плюс 25. К вечеру понижение до плюс 22. Ветер восточный, северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф, участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах. Категория 6+.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
6: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распространяю.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Сборная Испании стала новым чемпионом мира по футболу. Системы проверки домашних заданий в школах могут измениться. Город Тверь включили в национальный маршрут «Золотое кольцо России».
2: Сборная Испании одолела Аргентину и стала новым чемпионом мира по футболу. Первый и единственный гол в игре на 106-й минуте в дополнительное время забил вингер испанцев Ферран Торрес, который вышел на замену на 62-й минуте. Игра завершилась со счетом 1-0. Она состоялась на стадионе MetLife Stadium в Стратерфорде, Нью-Джерси, США. На трибунах присутствовали известные политики и знаменитости, в том числе президент США Дональд Трамп с супругой Меланией, актеры Брэд Питт, Том Круз, Мэтт Дэймон и другие.
1: В Общественной палате выступили с идеей изменения системы проверки домашних заданий в школах. Их следует проверять в устной форме, чтобы ученики объясняли, как выполнили работу. Инициатива позволит снизить использование искусственного интеллекта в учебе. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Нельзя допускать, чтобы школьник выполнил уроки с помощью ИИ, сдал, получил пятерку. Домашние задания нуждаются в устной верификации, сказал он в комментарии РИА Новости. По словам замсекретаря, использование нейросетей при выполнении домашних заданий будет только расти, что станет самообманом как для учеников, так и для учителей.
2: Город Тверь включили в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Решение принято на федеральном уровне, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Виталий Королев. Для Твери такой статус открывает новые горизонты. И это не только туризм, хотя и это важно, но прежде всего это развитие экономики, обновление инфраструктуры, улучшение качества жизни людей, подчеркнул он.
1: Первое изображение железного человека продали за рекордную сумму в 3 миллиона 875 тысяч долларов. Речь идет об оригинальном рисунке художника Дона Хека из комикса «Марвел» за март 1963 года. Подобные раритетные иллюстрации сегодня встречаются редко, именно поэтому и вызывают такой ажиотаж. Лот действительно оказался весьма конкурентным. Сразу 6 участников аукциона продолжали повышать цену даже после того, как она перевалила за 3 миллиона долларов. В итоге «Железный человек» стал самым дорогим произведением комиксного искусства. Его предшественник – Человек-паук в черном костюме. Рисунок был опубликован в 1984 году. На нем и этот супергерой был представлен впервые. 4 года назад иллюстрацию купили также на аукционе за 3 миллиона 360 тысяч долларов. Но «Железный человек» оказался дороже.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 20 июля, понедельник. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Мы вернулись и готовы продолжать праздновать все, что не попадя. 20 июля отмечается Международный день шахмат, Международный день торта, а еще Всемирный день прыжка, День Луны и даже День леденцов на палочке. Вот на них-то мы и зависнем.
1: Первый леденец появился в Китае более 2000 лет назад. Тогда его готовили из смешанных с медом ягод и фруктов, которые затем замораживали во льду. Благодаря этому он получался не только вкусным, но и хорошо утолял жажду, обладал целебными свойствами. Но постепенно рецепт совершенствовался. В Древней Греции и Риме леденцы делали также из фруктовых и ягодных соков, в которые добавляли сахар или мед, а потом карамелизировали, из-за чего он получался похожий на современный. А в средние века леденцы высоко ценили за способность дарить прохладу в жаркие дни уже в Европе. Да, здесь популярный в России леденец-петушок стал классикой неспроста. Его продавали на всех абсолютно крупных российских ярмарках, например, на знаменитой Нижегородской. В народных традициях петушок символизировал жизнь, плодородие и служил оберегом от нечистой силы. То есть не только полакомиться можно было, но и отогнать всякую фигню от себя.
0: Я просто вспомнила, как мы в детстве на ложке растапливали сахар с водой, потом выливали на блюдечко, вставляли спичечку, отрывая у нее, естественно, головку, и в итоге у нас застывали, и получались вот такие вот, не петушки, конечно, лужицы, но называли мы их исключительно петушками, зато самодельные. Да, ложек пережгли! Страшное дело!
1: Мы примерно с братом тем же здесь занимались в Ленинграде. Любопытный вопрос, почему в пластиковых палочках для леденцов всегда есть отверстия, по крайней мере, в современных. Это связано с процессом производства. Застывая, леденцы вплавляются в палочку. Это гарантирует, что конфета останется прочной, прикрепленной, как бы заякоренной, к палочке, и не оторвется, и не упадет. Другая причина связана с безопасностью. Важно, чтобы никто не задохнулся, если случайно палочку эту проглотит. Поскольку палочка пропускает воздух, человек сможет дышать, пока ее не извлекут. Знаменитые врачи скорой помощи мне рассказывали здесь в Питере, что на дежурствах регулярно сталкиваются с подобными проблемами, и эта самая дырочка в палочке спасла немало сладкоежек.
0: А ты знаешь, когда я была маленькая, у меня папа приносил макароны такие длинные-длинные, они были как спагетти сейчас, только с дырочкой, и я через эту дырочку сосала молоко, чай, пока макаронина не размокала и не становилась просто негодной. Ты хочешь, чтобы мы на грустной ноте закончили эту тему?
1: Нет, я вспоминаю свой первый курс университета, 90-й год. Мама жарит макароны с сахаром. Более ничего нет в доме.
2: Что это было? Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки».

0: Погода. Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
1: ИП Тарасова ГН.
2: По данным синоптиков, сегодня, 20 июля, в Омске дождь. Дневная температура плюс 25. К вечеру понижение до плюс 22. Ветер восточный, северо-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
3: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
6: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80. Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе.

0: Утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, ива плакучая и клен зеленый рис. Нарезной рис.
3: Такой лист резной?
2: Да. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали дерево.
3: А на картинке подсказки у нас шкатулка с бусами. И знаете, мне кажется, у каждого советского ребенка была такая коробочка мамина или бабушкина, где были бусики, сережки, может быть, даже и браслетики. Но я вот почему-то не помню, чтобы моя мама ходила в этих бусах. То, что они периодически рассыпались, и мы пытались сделать из них какие-то другие бусы, это, конечно, это да. А вот чтобы прям навешала на себя и куда-то пошла, ну, может, я просто не замечала, но мы же ведь ходили даже и в театр. Что-то я и в театре не припомню бусов. Но как нравилось их перебирать? Зачем, спрашивается? Просто блестящее, что-то красивое. Сейчас во взрослой жизни я не очень люблю никакие украшения, ни бижутерию, да, ни... Вообще, говорят, лучшие друзья девушек – это бриллианты. У меня вообще не лучшие они друзья. У меня лучшие друзья Вари – это чебуреки. Тут как бы не...
2: Украсить себя чебуреками, это, знаете, переворачиваешь чебурек, и он как бы уже на кокошник похож, да? И красивое, и так сказать, и не голодное входишь.
3: И полезно.
2: Конечно,
3: да,
2: конечно.
3: Да, да. Ну что, букет цветов, помнишь, как в том анекдоте? Вот свиная голова. И полезно, и вкусно, и просто красиво. Друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте и, рассматривая вот эту вот замечательную картинку, вы давайте свои варианты ответов. Еще раз напомню, мы сегодня загадали дерево. Автор одного из правильных ответов получит в подарок 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм», которое состоится 30 июля в ДК Ленсовета при поддержке радио Ваня.
1: Батарейки. Очень полезный энергетик на радио Ваня.

0: пришла домой. Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, а мы вас приглашаем посетить группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали дерево.
3: На картинке подсказки шкатулка с бусами. Я так понимаю, что многих смутила шкатулка, потому что написали, вот ребята у нас тут дуб.
2: Основательная, да.
3: Ну, из чего это? Ясень, да. Ольха, из чего она могла быть сделана?
2: Это знаменитые ольховые шкатулки, которые сначала служили в качестве контейнера для хранения всевозможных украшений, потом, когда она уже рассыпаться стала, ее мелко так вот...
3: На щепочки.
2: Рубили или ща коптили.
3: Кстати, тут нашла одно местечко, там такую копченую рыбу недалеко от Ладожского озера продают, что пальцы можно отъесть вместе.
2: А у меня есть друг, профессор из Первого медицинского института, у которого дача тоже недалеко от Ладожского озера, и он коптит судаков на яблочной щепе.
3: А какие еще есть варианты ответов, кроме правильных? Орех, красное дерево, вот липа, липовая шкатулка. Как тебе такая история?
2: И там самые дешевые украшения такие.
3: Бижутерия, причем такая не очень качественная. Друзья, да, запутали мы вас как раз вот именно этой шкатулкой. А внимание-то нужно было обратить на бусы. На бусы, на такие красивые, раритетные. Из какого дерева можно сделать бусы? Ну, наверное, можно из любого, если при желании.
2: Конечно,
3: там,
2: можно яблочные. Яблочные, но они просто крупноваты и довольно быстро подгнивают.
3: Я сейчас расскажу еще небольшой такой лайфхак. Если вы хотите сделать фотозону и оформить ее бусами, то можно купить на маркетплейсе пакет с шариками для бассейна, например, белыми перламутровыми, нанизать их на нитку и развесить. И получится такие как будто крупные-крупные бусы, как будто бы ты лилипут в стране Гулливеров. Смотрится потрясающе просто. А правильным ответом сегодня была рябина. Ну, конечно, рябиновые бусы у всех на слуху. Это словосочетание. И мы поздравляем Вету Краус.
2: Вета, вы получаете два билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм». Мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем» 30 июля, ДК имени Ленсовета 12+.
3: Захотелось петь. Вета, Вета, возьми-ка два билета.
1: Это ты, это я. Между нами молния.
4: С электрическим разрядом 220.
1: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 20 июля. По народному календарю отмечается Авдотья Синогнойка. Такой вот, может, с не очень приятным душком праздник получается.
2: Рука прям сама потянулась за бутылкой с мазью Вишневского.
1: И тем не менее, Авдотья Синогнойка. Именно так он называется. И связано это с тем, что к этому дню в центральной России, в центральной части России, начинались затяжные дожди, которые могли погубить сено, если его не успели убрать. И в народе так и говаривали: сгребешь сено в кучи, не так страшны и тучи. Также на день называли Фомой черничником, потому что поспевала черника, ну и крестьяне отправлялись в лес за грибами. А вот дуб считался символом дня. Заготавливали дубовые веники для бани, доверили, что обладают они целебной силой. Но тут надо разделиться, конечно, да? Кто-то идет за черникой, кто-то сено накрывает, а кто-то дубовые веники дерет.
2: Ну, собственно, да, по системе мануфактуры, где на производстве каждый занят какой-то своей частью общей работы. В этот день было принято завершать сенокос и укрывать сено от дождей. По понятным причинам, вышеописанным, на жатву отправлялись с песнями, а первые сжатые колосья, это называлось «именинный сноп», несли в церковь для освящения и хранили в доме до покрова. Первый сноп ставили в красном углу. Красный, то есть самый красивый, да, такой парадный. А затем на покров его крошили в корм скотине, чтобы она лучше ела зимой и наливалась всеми соками и жирком.
1: Чем только не занимались русские народные люди. Сено таскали туда-сюда. А еще в этот день считалось, что если умыться утренней росой, то укрепит здоровье. Я, кстати, вот заметила, да почти каждый день можно утренней росой умываться, если вы живете за городом. Потому что в городе, конечно, вот так вот собрать росу.
2: Со всей таблицей Менделеева, я хотела сказать, или солями тяжелых металлов, которые образуются от выхлопных газов. Да, конечно.
1: А еще говорят, что если сегодня поймать бабочку, прочесть над ней 40 раз «Отче наш» и отпустить, то желание исполнится.
2: Но главное, чтобы бабочка выжила.
1: Хочу тебе сказать одну историю. Весь наш отпуск, который продолжался прошлую неделю, к нам прилетала одна и та же бабочка, мы ее даже назвали Клара. Не знаю, что она символизировала собой, но уже утро начиналось. Ну что, Клара прилетела. Причем сидела она на перилах столько, что там не 40 раз. Там можно было 440 раз прочитать.
2: Слушай, ну она какая-то долгожительница, потому что обычно бабочки живут не доли суток.
1: Вот. Что это было?
2: Может быть, это были ее сестры из одного помета? Ну как?
1: Я думаю, а вдруг это были какие-нибудь духи? Ты веришь в духов-то вообще?
2: Нет, я верю в духи. Кстати, я тут выбрал себе очень хороший фужер.
1: Да ну тебя!
2: Аромат.
0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.
3: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдии.

0: Выпуска «Мясная лавка. Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 20 июля, в Омске дождь. Дневная температура плюс 25. К вечеру понижение до плюс 22. Ветер восточный, северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода. Yeah.

0: Черемшой. Весь июль акция. Скидки на шашлык с Черемшой.
1: Шашлык новый с Черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-553-28-716.
2: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
9: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Соцфонд анонсировал пересчет пенсии работающим пенсионерам. Спрос на продукцию отечественных брендов одежды существенно вырос. Лица, созданные с помощью искусственного интеллекта, как выяснилось, вызывают больше доверия, чем живые.
2: Соцфонд анонсировал пересчет пенсии работающим пенсионерам с 1 августа. Речь идет о страховых выплатах по старости. Они изменятся с учетом взносов, которые работодатели перечисляли за сотрудников в 2025 году. При этом не имеет значения, продолжает ли пенсионер работать в 2026 или ушел на заслуженный отдых после увольнения. Ключевым условием считается наличие взносов за предыдущий год. Обращаться в соцфонд для проведения перерасчета не потребуется. Он будет выполнен автоматически на основании данных, которые работодатели передают в рамках обязательной отчетности.
1: В Минпромторге заявили о росте спроса на продукцию отечественных брендов одежды. Российские марки подтверждают высокое качество, отметил замглавы министерства Иван Куликов. Он рассказал, что спрос на продукцию растет в том числе после ухода международных игроков, пишет РИА Новости. Им на смену пришли достойные российские бренды. Кроме того, они уже успели завоевать внимание и доверие потребителей, сказал Куликов.
2: В Кабмине сообщили о планах создать технологии выявления признаков раннего старения. Ответственными за эту работу назначены Миноборнауки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство. Они будут проводить прикладные научные исследования по биологии старения, пишет ТАСС. Первые результаты в правительстве ждут уже в 2027 году.
1: Лица, созданные с помощью искусственного интеллекта, вызывают больше доверия, чем живые. Ученые своими выводами встревожены, ведь такое положение дел дает больше шансов онлайн-мошенникам обманывать людей. Результаты исследования недавно опубликовал Journal of Vision. Над экспериментом работали ученые Ланкастерского, Стэнфордского и Калифорнийского университетов. Они отметили, что создать достоверный аватар способен практически любой человек, даже не обладающий какими-то сверхъестественными техническими навыками, и это настораживает. Ученые уверены, важно распространять информацию и предупреждать о том, что такая доступность грозит увеличением числа мошеннических схем, завязанных на краже персональных данных. Исследователи подчеркивают, что нейросети постоянно улучшают алгоритмы, а значит, лица, создаваемые с помощью ИИ, могут привести к общему подрыву доверия в обществе.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, вы многим нравитесь, причем настолько, что кое-кто может влюбиться в вас с первого взгляда.
2: Овны, мужчины, день подходит для интенсивного, приятного общения. Людям интересно с вами, к вашим словам с уважением прислушиваются.
1: Тельцы, женщины, будет возможность сделать много полезного и для себя, и для окружающих. Баланс определять только вам.
2: Тельцы, мужчины, есть шанс наладить отношения с людьми, с которыми вы долго не могли найти общего языка.
1: Близнецы, женщины, не исключены интересные предложение о сотрудничестве, которое вы непременно рассмотрите.
2: Близнецы, мужчины, постарайтесь найти себе увлекательное занятие. Это оградит вас от конфликтов.
1: Раки, женщины, помните, лучший способ установить истину сейчас – это не пустые разговоры, а реальные действия.
2: Раки, мужчины, складываются благоприятные обстоятельства для поездки, о которой вы мечтали.
1: Львы, женщины, появится ясность и определенность. Сомнения и тревоги уходят в прошлое.
2: Львы, мужчины, вы полны энергии, поэтому день будет как минимум интересным и насыщенным.
1: Девы, женщины, сильные эмоции могут привести к ошибкам. Правда, есть возможность быстро все исправить.
2: Девы, мужчины, вы добиваетесь неплохих финансовых результатов, но бесконечно тратить деньги все же не стоит.
1: Весы, женщины, сегодня вы поладите даже с теми, кто известен своей вспыльчивостью.
2: Весы, мужчины, поездки будут приятными, если к ним серьезно и обстоятельно подготовиться.
1: Скорпионы, женщины, будьте внимательны с другими дамами. Демонстративное дружелюбие может скрывать самую черную зависть.
2: Скорпионы, мужчины, вы действуете весьма расчетливо. Время покажет, что подобная тактика абсолютно оправдана.
1: Стрельцы, женщины, день очень беспокойный. Но вы все успеете и, благодаря целеустремленности, удачно завершите начатое.
2: Стрельцы, мужчины, за последнее время вы потратили много сил. Пора восстанавливать ресурсы.
1: Козероги, женщины, сегодня нужно поберечь себя и сократить нагрузки на организм.
2: Козероги, мужчины, во второй половине дня вы почувствуете себя очень комфортно, если займетесь тем, что важно лично для вас.
1: Водолеи, женщины, будет возможность весело провести время. Не исключены романтические сюрпризы.
2: Водолеи, мужчины, результаты активных действий вас не только порадуют, но и послужат хорошим трамплином для следующих достижений.
1: Рыбы, женщины, некоторые из вас смогут продолжить дружеские отношения со старыми знакомыми.
2: Рыбы, мужчины, у вас получится тактично, но при этом четко расставить акценты в общении с близкими.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.
3: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 20 июля, в Омске дождь. Дневная температура – плюс 25. К вечеру понижение до плюс 22. Ветер восточный, северо-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
6: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
4: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
5: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: Сейчас «Звездотека».
1: Фанаты Тейлор Свифт не только способны увеличивать сейсмическую активность во время концертов кумира, но и готовы платить деньги за мусор, оставшийся после ее свадьбы. Напомним, торжество Тейлора и ее возлюбленного, игрока в американский футбол Трэвиса Кэсли, отгремело в начале июля в Нью-Йорке. Преподнесли фанатам так называемые сувениры более чем изящно. Художник Джастин Джиньяк, одетый в смокинг, собрал мусор на улицах возле Мэдисон Сквер Гарден, сложил из него небольшие скульптуры и поместил их в герметичные пластиковые кубы. Арт-объектами стали бумажные стаканчики, одноразовые соломинки, обрезки ткани, пластиковые пакеты, обертки от конфет, левый наушник, ну и другие отходы. В соцсетях художник написал, что его на свадьбу не пригласили и никакой инсайдерской информации у него нет. Зато он может поделиться частичкой этой истории любви. Пластиковые кубики с трофеями он продавал за $25. И знаете, поклонники уже скупили все 50 экспонатов.
2: Звездой можно стать не только на сцене, но и на собственной даче. На этот раз удивили британские садовники, точнее, один из них. Грэм Барретт из Глостершира снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Вырастил самый тяжелый чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей, ему интересно соревноваться с соседями. Но мы прекрасно понимаем, разделяем это ощущение, конечно же, да, вот это кабачковые осенние баталии, да, состязания. Да, безобидное состязание довело до записи в книге Гиннесса. В прошлом году их было целых 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятной, в невероятном плодородии почвы Глостершира, ну, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Ну, не фермер, а находка для местных рестораторов.
1: Ну, вернее, его урожай.
0: Звездотека. Если хочешь остаться, останься просто так.
3: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня понедельник. Ну и, соответственно, вы рассказываете нам о проведенном уикенде, например, в нашем канале в Максимум. Так и называется «Радио Ваня». Нам пишет Анастасия из Балтийска. На прошлой неделе я вас потеряла, говорит Настя. Но сегодня обрела. С утра вчера варила варенье из крыжовника, а потом мы ушли с детками на море и пролежали там до 18:00. А это же, ну, собственно, Балтийская.
2: Баба Балтийская.
1: Баба Балтийская, мужики Балтийские, там все, да, да. Вот, и там килька Балтийская, янтарь. Кайф, пишет Настя, хоть и был черный флаг, мы загорели знатно и поплескались на берегу. Всем хорошей недели. А я отправляюсь в отпуск. По поводу черного флага на пляже, мы все это знаем, да, это не просто предупреждение о том, что запрещено купаться полностью, да, еще и сигнал смертельной опасности, потому что, когда, например, ядовитые медузы подплывают слишком близко по побережью, или оголодавшие акулы, или разлив каких-то химикатов.
2: Ну, я как-то, знаешь, в Балтийском море медуз ядовитых не встречала и не слышала,
1: и слава богу!
2: Там как-то, да. А у меня вчера подружка прислала фотографии и видео, как она была на пляже в Янтарном, она живет в Калининграде, и тоже было очень тепло, и рассказывала, как ей повезло жить на таком чудесном море. Я говорю, ну, я как бы немножко с другой стороны, тут сбоку, но считаю, что мы вместе тут как-то можем на матрасах встретиться где-то под центром. Продают на маркетплейсах моторчик.
1: Ну, с моторчиком, да, ты мне показывала, да. Но только в твоем случае тебе придется идти тут 900 метров по колено по Финскому заливу, прежде чем можно будет использовать матрас как плавсредство.
2: Так вот, она сказала, что температура воды в море была 17 градусов. 17. Но, говорит, мы окунулись.
1: Ну, зябко.
2: Зябко. Зябковато, как говорится. А Марина Николаевна, город Камышин на связи. У нас жарко. Скоро у нас будет проходить, хвастается Маришка, арбузный фестиваль. Приезжайте, увидите много нового и интересного. Попробуйте камышинских арбузов. Всем привет от Марины Комаровой. Прям арбуз захотелось, страсть как, а зубы сводит.
1: А, впиться в него, в эту сочную сладкую мякоть.
2: Нет,
1: ароматную.
2: Впиться не хочется, просто хочется арбуз.
0: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, как прошли ваши выходные? Обычно по понедельникам мы всегда об этом спрашиваем, а тут нас еще и неделю не было, мы были в отпуске, и, конечно, вдвойне интересно, как вы тут. Как вы тут, родные? Что вы пишете в нашем канале в Максе, радио Ваня? Там можно писать, представляете? Например, Екатерина отметилась. Нижний Тагил, мотобайк-фестиваль «Демидовские огни». Фестивалили мы 2 дня на 2 площадках с выступлением рок и блюз музыкантов. И ни единого смайли никогда не поставила Екатерина. Наверняка устала.
2: Вита нам пишет из Южной Кореи. Доброе утро. А мы тут гоняли в уикенд прошедший в кемпинг. Ну, естественно, палатки, естественно, море, шашлыки. А море, вот Вита не уточняет где, но мы-то с вами люди образованные, знаем, что в Южной Корее, да, 3 моря. Там желтое, восточное, китайское и, соответственно, японское.
1: Я так понимаю, что какого-то Вита точно доехала.
2: 100%. Это, 100%. И они практически все одинаковые температуры, потому что Южная Корея страна небольшая же.
1: Да, отдельное спасибо вам за фотографии, которые вы присылаете. А еще от Александра сообщение. А у нас вчера был синокос. Закатывали мы рулоны, а температура воздуха была при этом 34 градуса. Пишет нам Александр. Кировская область, Орловский район, деревня Поляки, если я правильно поставил ударение.
2: Я абсолютно солидарен с Александром. Видишь, он заранее убирал вместе со своими друзьями и коллегами сено, потому что сегодня уже у нас Авдотья Синогнойка, понимаешь?
1: Может,
2: а вдруг замочит, понимаешь, это
1: и
2: самое?
1: Все.
2: И чем кормить скотину?
1: Всю зиму, да, чтобы потом не остаться на бабах. Да. Ну, еще один привет из жаркого Крыма нам шлет Арина. Уже 10 лет они там живут, переехали, а сами из Санкт-Петербурга. На выходных Арина строила беседку, а Евгения отмечала дочке день рождения. 10 лет. Как быстро летит время. Как быстро пролетел наш понедельничный эфир, и мы готовы огласить имя победительницы.
2: Да, она себя так игриво называет Сергеевна. И она живет в Санкт-Петербурге, и вот с друзьями поехали за грибами. Друзья нашли информацию, что кто-то собрал 135 литров лисичек, им тоже так захотелось. В итоге собрали только 5 этих самых грибов.
1: 5 штук. Даже не 5 килограммов. Да, слеп не сожрали, все грязные, голодные, чумазые, уставшие. Дорогая Сергеевна, мы ж как с Алешкой-то решили? Не везет вам в картах, повезет в любви. Не повезло с грибами, зато история о грибах позволила вам выиграть наш сегодняшний фирменный шопер «Радио Ваня». Такой же красный, как ваши морды вчера.
0: Батарейки заряжают город. 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 20 июля, в Омске дождь. Дневная температура плюс 25. К вечеру понижение до плюс 22. Ветер восточный, северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Travel F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
3: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику.

0: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.
1: Помни, я твой, ты в моем сердце и в этих минутах, и в этих часах.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Налоговые уведомления будут автоматически приходить на госуслуги. Мошенники начали использовать новую схему обмана с лекарствами. Россиянам напомнили о правилах сбора и продажи грибов и ягод. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. С 1 августа уведомления по имущественным налогам будут автоматически появляться в личных кабинетах на госуслугах. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба. Сейчас, чтобы получить такие документы через портал, необходимо заранее подать специальное заявление. Новый порядок начнут действовать перед осенней кампанией по плате налогов за 2025 год. В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФСН уведомления по-прежнему будут доступны. Бумажные письма получат граждане, у которых нет подтвержденной учетной записи на госуслугах и доступа к кабинету ФНС. Кроме налоговых уведомлений, через портал также будут направлять требования и решения о взыскании задолженности. Аферисты выманивают деньги под видом компенсации за некачественные лекарства. Мошенники начали использовать новую многоэтапную схему обмана, рассчитанную на пенсионеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Сначала человеку звонит неизвестный, представляется следователем и заявляет, что купленное им лекарство оказалось опасным. Жертву убеждают написать заявление на производителя, после чего на время общения прекращают. Позже аферисты сообщают, что суд якобы назначил денежную компенсацию. Затем к разговору подключается мнимый адвокат, который предлагает открыть счет для получения выплаты. После этого лжеследователь снова звонит и утверждает, что перевод оформлен неправильно, а человеку теперь грозит уголовная ответственность. Чтобы ее избежать, он требует вернуть деньги и следовать всем указаниям. В МВД советуют сразу прерывать такие разговоры и не переводить никакие средства незнакомцам. Россияне могут свободно посещать леса и собирать для себя грибы, ягоды, березовый сок и другие лесные ресурсы. Об этом рассказал юрист Росткачества Игорь Поздняков, пишет РИА Новости. Перед походом он советует проверить правила, которые действуют в конкретном регионе. Продать собранные грибы и ягоды тоже можно законно. Например, их можно сдать предпринимателям через специальные приемные пункты, привезти на сезонную ярмарку с учетом требований организаторов или продавать на рынках, где есть социальные места для дачников и грибников. При этом сбор лесных ресурсов в промышленных объемах регулируется отдельно. Предприниматели должны соблюдать правила работы на конкретных участках и следить за тем, чтобы природные запасы не истощались.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
1: ИП Тарасова ГН.
2: По данным синоптиков, завтра, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22 градусов. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
9: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
9: Лето! Каждый день на радио Ваня.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по любому.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22 градусов. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: Соседи, всем привет. Мы приезжаем в Бруснику. Всем пока.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах. Категория 6+.
10: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 ИП Танский Денис Сергеевич ОГРН 5650 1028 716.

0: Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Соцфонд анонсировал пересчет пенсии работающим пенсионерам. Спрос на продукцию отечественных брендов одежды существенно вырос. В МВД раскрыли механизмы мошенников для вовлечения людей в преступные схемы. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Соцфонд анонсировал пересчет пенсии работающим пенсионерам с 1 августа. Речь идет о страховых выплатах по старости. Они изменятся с учетом взносов, которые работодатели перечисляли за сотрудников в 2025 году. При этом не имеет значения, продолжает ли пенсионер работает в этом году или уже ушел на заслуженный отдых после увольнения. Ключевым условием считается наличие взносов за предыдущий год. Обращаться в соцфонд для проведения перерасчета не потребуется. Он будет выполнен автоматически на основании данных, которые работодатели передают в рамках обязательной отчетности. В Минпромторге заявили о росте спроса на продукцию отечественных брендов одежды. Российские марки подтверждают высокое качество, отметил замглавы министерства Иван Куликов. Он рассказал, что спрос на продукцию растет в том числе после ухода международных игроков, пишет РИА Новости. Им на смену пришли достойные российские бренды. Кроме того, они уже успели завоевать внимание и доверие потребителей, сказал Куликов. В Кабмине сообщили о планах создать технологии выявления признаков раннего старения. Ответственным за эту работу назначены Миноборнауки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство. Они будут проводить прикладные научные исследования по биологии старения, пишет ТАСС. Первые результаты в правительстве ждут уже в 2027 году. Дистанционные мошенники стремятся установить психологический контроль над жертвой, чтобы в дальнейшем использовать ее в своих преступных схемах. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. В сложившихся условиях задачей мошеннических колл-центров становится не только хищение денежных средств, но и получение психологического контроля над людьми в целях их дальнейшего использования в преступной деятельности. Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, сообщают, что на имя жертвы пытаются взять кредит или оформить доверенность, приводит ТАСС сообщение ведомства. По данным Министерства внутренних дел, аферисты также заявляют, что данные жертвы попали к преступникам и нужно помочь следствию, либо обвиняют человека в финансировании запрещенных организаций. Все эти уловки направлены на то, чтобы запугать гражданина и заставить его выполнять указания злоумышленников.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.
1: Погода, плохая погода. Полгода совсем никуда.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22 градусов. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
4: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22 градусов. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня. В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папиа Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Налоговые уведомления будут автоматически приходить на госуслуги. Мошенники начали использовать новую схему обмана с лекарствами. Россиянам напомнили о правилах сбора и продажи грибов и ягод. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. С 1 августа уведомления по имущественным налогам будут автоматически появляться в личных кабинетах на госуслугах. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба. Сейчас, чтобы получить такие документы через портал, необходимо заранее подать специальное заявление. Новый порядок начнет действовать перед осенней кампанией по плате налогов за 2025 год. В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФСН уведомления по-прежнему будут доступны. Бумажные письма получат граждане, у которых нет подтвержденной учетной записи на госуслугах и доступа к кабинету ФНС. Кроме налоговых уведомлений, через портал также будут направлять требования и решения о взыскании задолженности. Аферисты выманивают деньги под видом компенсации за некачественные лекарства. Мошенники начали использовать новую многоэтапную схему обмана, рассчитанную на пенсионеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Сначала человеку звонит неизвестный и представляется следователем и заявляет, что купленное им лекарство оказалось опасным. Жертву убеждают написать заявление на производителя, после чего на время общения прекращают. Позже аферисты сообщают, что суд якобы назначил денежную компенсацию. Затем к разговору подключается мнимый адвокат, который предлагает открыть счет для получения выплаты. После этого лжеследователь снова звонит и утверждает, что перевод оформлен неправильно, а человеку теперь грозит уголовная ответственность. Чтобы ее избежать, он требует вернуть деньги и следовать всем указаниям. В МВД советуют сразу прерывать такие разговоры и не переводить никакие средства незнакомцам. Россияне могут свободно посещать леса и собирать для себя грибы, ягоды, березовый сок и другие лесные ресурсы. Об этом рассказал юрист Росткачества Игорь Поздняков, пишет РИА Новости. Перед походом он советует проверить правила, которые действуют в конкретном регионе. Продать собранные грибы и ягоды тоже можно законно. Например, их можно сдать предпринимателям через специальные приемные пункты, привезти на сезонную ярмарку с учетом требований организаторов или продавать на рынках, где есть социальные места для дачников и грибников. При этом сбор лесных ресурсов в промышленных объемах регулируется отдельно. Предприниматели должны соблюдать правила работы на конкретных участках и следить за тем, чтобы природные запасы не истощались.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод»
2: и ИП «Тарасова ГМ».
3: По данным синоптиков, завтра, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22 градусов. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
8: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51-Б.
9: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альта Профиль». Звоните прямо сейчас. 208-270.
10: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
11: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Твое лучшее лето на радио «Валь».

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Ник Роуз.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22 градусов. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
5: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Соцфонд анонсировал пересчет пенсии работающим пенсионерам. Спрос на продукцию отечественных брендов одежды существенно вырос. В МВД раскрыли механизмы мошенников для вовлечения людей в преступные схемы. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Соцфонд анонсировал пересчет пенсии работающим пенсионерам с 1 августа. Речь идет о страховых выплатах по старости. Они изменятся с учетом взносов, которые работодатели перечисляли за сотрудников в 2025 году. При этом не имеет значения, продолжает ли пенсионер работает в этом году или уже ушел на заслуженный отдых после увольнения. Ключевым условием считается наличие взносов за предыдущий год. Обращаться в соцфонд для проведения перерасчета не потребуется. Он будет выполнен автоматически на основании данных, которые работодатели передают в рамках обязательной отчетности. В Минпромторге заявили о росте спроса на продукцию отечественных брендов одежды. Российские марки подтверждают высокое качество, отметил замглавы министерства Иван Куликов. Он рассказал, что спрос на продукцию растет в том числе после ухода международных игроков, пишет РИА Новости. Им на смену пришли достойные российские бренды. Кроме того, они уже успели завоевать внимание и доверие потребителей, сказал Куликов. В Кабмине сообщили о планах создать технологии выявления признаков раннего старения. Ответственным за эту работу назначены Миноборнауки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство. Они будут проводить прикладные научные исследования по биологии старения, пишет ТАСС. Первые результаты в правительстве ждут уже в 2027 году. Дистанционные мошенники стремятся установить психологический контроль над жертвой, чтобы в дальнейшем использовать ее в своих преступных схемах. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. В сложившихся условиях задачей мошеннических колл-центров становится не только хищение денежных средств, но и получение психологического контроля над людьми в целях их дальнейшего использования в преступной деятельности. Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, сообщают, что на имя жертвы пытаются взять кредит или оформить доверенность, приводит ТАСС сообщение ведомства. По данным Министерства внутренних дел, аферисты также заявляют, что данные жертвы попали к преступникам и нужно помочь следствию, либо обвиняют человека в финансировании запрещенных организаций. Все эти уловки направлены на то, чтобы запугать гражданина и заставить его выполнять указания злоумышленников.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22 градусов. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень. И мы его достигли, за что всем полагаются награды.
6: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90-60-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
11: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова, 53. Мира, 69, корпус 3, 22-го партъезда, 51-Б.
12: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80. Алло!
3: Реклама на радио Ваня.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
7: 12+.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22 градусов. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная.

0: Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528. Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф, участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах. Категория 6+.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
0: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
3: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
4: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Российским пенсионерам предложили предоставить материальную поддержку перед Новым годом. Если банк заблокировал карту при попытке снять деньги, клиенту нужно сразу связаться с кредитной организацией. Около 300 фильмов и сериалов на платформе Netflix были созданы с использованием искусственного интеллекта. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Российским пенсионерам предложили предоставить материальную поддержку перед Новым годом в виде ежегодной предновогодней пенсионной выплаты. Соответствующий законопроект накануне внес в Госдуму зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Документом предлагается ежегодно в декабре предоставлять каждому пенсионеру предновогоднюю пенсионную выплату в размере получаемой пенсии на дату предоставления данной пенсионной выплаты. По словам депутата, предоставление пенсионерам дополнительной выплаты повысит их материальное благосостояние и станет проявлением реальной заботы о такой социально уязвимой категории граждан. Если банк заблокировал карту при попытке снять деньги, клиенту нужно сразу связаться с кредитной организацией и подтвердить, что операцию проводит именно он. Пока идет проверка, получить наличные обычно можно в кассе банка по паспорту, сообщает Finance Email. Банк может ограничить выдачу наличных, если операция показалась нетипичной, пишет редакция. Поводом могут стать необычная сумма или время снятия, новый банкомат, несколько неверных вводов пин-кода, получение крупного перевода перед операцией или сведения о возможных действиях мошенников. В таких случаях выдачу могут временно ограничить суммой 50 тысяч рублей на 48 часов, говорится в материале. Чтобы снять блокировку, следует позвонить на горячую линию, написать в чат приложение или обратиться в отделение, посоветовали в редакции. И в завершении выпуска. Около 300 фильмов и сериалов на платформе Netflix были созданы с использованием технологий генеративного искусственного интеллекта. Большинство случаев применения ИИ пришлось на этап постпроизводства. В Netflix заявили, что все активнее используют подобные инструменты, поскольку они позволяют быстрее выпускать контент, снижать затраты и повышать качество конечного результата. В качестве примеров проектов, при создании которых применялся генеративный ИИ, компания называет сериалы «Слава», «Бразилия 70», «Третий чемпионский титул» и «Американский эксперимент». Технологии использовались для создания сложных сцен, включая массовки, исторические батальные эпизоды и панорамные кадры, формирующие окружение. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Летний, жаркий, твой Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, мои дорогие! Привет всем, кто слушает Радио Ваня. Меня зовут Андрей Шмурай. Уверен, отлично провели выходные с новыми силами к новым трудовым свершениям, друзья мои. А у нас в эти минуты, как всегда, в эфире игра «Угадай фильм. Неизменное правило». Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вспомните ее название, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас экранизация замечательные детские сказки, которая вышла еще в советское время. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Я дал их своим друзьям, которых ты одурачил.
3: Зайцам, ну если это правда. Если только это правда.
4: Был у него какой-то пакет. Не зря он под кроватями ползал. Все точно.
5: Ага, значит, эти твои друзья тебе дороже, чем мы? Тогда убирайся к своим зайцам. Ты не лис.
1: Я знаю, что вы знаете, как называется этот замечательный детский фильм. Звоните, друзья, 325-696, код города 812. Что касаемо подарка, слушатель, правильно угадавший фильм, получит два билета на выставку работ Пабло Пикассо «Параграфы», которые проходят в Санкт-Петербурге в арт-центре культурного квартала «Барусницын». Вот такой замечательный у нас сегодня подарок. Жду ваших звонков, друзья.
0: «Угадай фильм» на Радио Ваня. Ваня, Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
1: ИП Тарасова ГН.
2: По данным синоптиков, завтра, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22 градусов. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня. Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альта-профиль». Звоните прямо сейчас. 208-270. Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Переключаешь рекламу, а этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: фильм.
1: Итак, друзья, настало время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Были некоторые затруднения сегодня, однако прекрасно, прекрасно, что нашлись люди, которые вспомнили эту замечательную сказку. Дозвонилась к нам сегодня Екатерина. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Екатерина, откуда к нам звоните?
2: Из машины трассы Нева. М-11, едем в гости.
1: Да вы что, а откуда едете?
2: Из Подмосковья.
1: О, ну, в общем-то, соседи. Я думаю, что
2: да.
1: Все хорошо, там пробок нет?
2: Пробок нет, и даже бензин не бывает.
1: Я как-то постеснялся об этом спросить, но вы сами ответили. Это прекрасно. Ну, счастливо вам пути и ждем в Петербурге. Прекрасный подарок вашему приезду приготовили, но это после того, как вы назовете фильм. И давайте еще раз отрывочек послушаем.
3: Я отдал их своим друзьям, которых ты одурачил.
4: Зайцам, ну если это правда. Если только это правда.
5: Был у него какой-то пакет. Не зря он под кроватями ползал. Все точно.
6: Ага, значит, эти твои друзья тебе дороже, чем мы? Тогда убирайся к своим зайцам. Ты не лис.
1: Итак, Екатерина, расскажите, как же называется этот фильм?
2: Этот фильм называется «Рыжий честный влюбленный». Детский совет фильм, я, правда, еще не очень хорошо помню.
0: Угадал!
1: Ну, конечно же, хороший, иначе и быть не могло. А скажите, рыжий честный влюбленный-то это кто у нас?
2: А это лисенок Людвиг 14, у него была подружка маленькая, маленький цыпленок, девочка по имени Тута Ларсон.
1: Ну вот, а вы говорите, что плохо помните, все прекрасно вы знали. 5 лисят там было в семействе, но, как говорится, не без него, да? Один оказался неправильным, да, подружился с цыпленком, еще с зайцами дружил, но они к нему так с опасением относились, а вот цыплята почему-то приняли. Ну, аж один-то цыпленок точно по имени Тутта Ларсон. Скажите, Екатерина, а у вас в детстве какой любимый был детский фильм?
2: Детский фильм у меня был «Петров и Васечкин».
1: Отлично, не так давно и загадывали. А «Приключения Буратино» и «Про красную шапочку» как вам?
2: Вот «Приключения Буратино» очень красивые. Вот музыка очень хорошая, когда вот слышал музыку, прям вот аж прям радость прям на душе. Хороший. А вот «Про красную шапочку», ну как-то, ну, немножко не детский фильм, поэтому в детстве мне не очень нравится.
1: «Рыжий честный влюбленный»-то там поднимаются серьезные вопросы на самом деле.
2: По книжке снят, а книжка мне нравилась.
1: Суперская книжка. А я почему спросил про «Буратино» и про «Красную шапочку»? Просто это Леонид Нечаев, один и тот же режиссер.
2: Все хорошо, спасибо.
1: Я считаю, все три фильма отличные. Екатерина, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок 2 билета на выставку работ Пабло Пикассо «Параграфы», которая проходит в арт-центре культурного квартала Брусницын. С нетерпением ждем вас в Петербурге. Хорошего отпуска, приятных впечатлений.
2: Да, спасибо, до свидания. Вам тоже.
1: Всего доброго.
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22 градусов. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: А тебе никто не знает.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: двадцати за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодня, в понедельник, 20 июля, отмечается Всемирный день леденцов на палочке. Этот праздник посвящен, естественно, популярному сладкому лакомству, которое любят люди разных возрастов. Давайте поговорим сегодня о леденцах.
0: Пятое место.
1: Тростниковый сахар, появившийся в нашей стране еще в 13 веке, могли попробовать только участники царских пиров и высшая знать. Все изменилось при Петре I. По его указу сахар стал доступен большинству простых людей. Тогда умельцы и начали варить из него первые конфеты. Они были похожи на кусочки льда. Отсюда, кстати, и пошло название «леденец».
0: Четвертое место.
1: А вообще в России леденцы на палочке известны более 500 лет. Изначально они имели формы рыбы, елки или домика, а фигурка петушка стала популярной позже. В СССР особенно распространены были леденцы в виде белочек, мишек, зайчиков и звездочек.
0: Третье место.
1: Леденцы в форме трости известны с 17 века, и с ними связана легенда. Считается, что хармейстер собора в Германии придумал скручивать обычные леденцовые палочки в виде пастушьих крючков, чтобы занять детей во время долгих церковных служб и утихомирить их. Сладости в руках маленьких прихожан творили чудеса. Шум в зале действительно заметно стихал.
0: Второе место.
1: Любители рекордов тоже не обошли вниманием эту сладость. Книга рекордов Гиннесса зафиксировала самую большую леденцовую трость. Ее высота достигала более 11 метров. Изготовили гигантскую сладость в 1998 году. На это ушло более 11 килограммов сахара.
0: Первое место.
1: А в 24-м году в Волгограде к Масленице установили огромного петушка на палочке высотой почти 2 метра и весом около 350 килограммов. Леденец отлил волгоградский кондитер Алексей Щербаков. До этого самым большим считался петушок, изготовленный в Челябинске в 2012-м. Его высота составляла 153 сантиметра, а вес 233 килограмма.
0: Великолепная пятерка. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и родней.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Российским банкам придется в обязательном порядке раскрывать клиентам полную информацию о своих услугах. Эксперты президентской академии предложили ввести в России специальный правовой статус для блогеров. Большинство опрошенных россиян оставляют чаевые официантам в кафе и ресторанах. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 сентября 2027 года российским банкам придется в обязательном порядке раскрывать клиентам полную информацию о своих услугах и финансовых продуктах. Закон об этом одобрил Совет Федерации, сообщили в Центробанке России. Нововведение заключается в установке единого стандарта раскрытия информации для кредитных организаций. Опираясь на многочисленные жалобы клиентов банков, регулятор пришел к выводу, что они зачастую не получают достаточного объема данных о вкладах, кредитах или других услугах в мобильных приложениях и на сайтах. В сообщении Центробанка подчеркивается, что банки в большинстве случаев акцентируют внимание клиентов на привлекательных характеристиках продуктов, стараясь максимально замалчивать данные о рисках и специальных условиях. Эксперты президентской академии предложили ввести в России специальный правовой статус для блогеров, основанный на риск-ориентированном подходе. Авторов контента необходимо разделить на три категории – экспертные, новостные и развлекательные, с разными требованиями квалификации, контролю и ответственности, говорится в сообщении вуза. В Российской академии народного хозяйства и госслужбы добавили, что действующее законодательство не учитывает способность блогеров оказывать влияние на формирование общественного мнения. В частности, информация, предоставляемая ими, может вызвать угрозу нарушения прав граждан, считают в академии. ВУЗ предложил ввести предварительный контроль и обязательные квалификационные требования для блогеров. И в завершении выпуска. Большинство, 70% опрошенных россиян, оставляет чаевые официантам в кафе и ресторанах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платежным сервисом. В заведениях общественного питания это чаще происходит во время встреч с друзьями, свиданий и дней рождения. Главным фактором при решении оставить чаевые является качество обслуживания. Также влияют настроение, размер итогового счета и частота посещения заведения. При этом 73% рассказали, что оставляет больше чаевых летом, 13% зимой, 8% весной и 6% осенью. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22 градусов. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
6: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69 95 25.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте Top IT School Омск.

0: Ана, Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
3: Реклама на радио «Ваня».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
6: Тогда посмотри «Рестик». Он теперь удобно работает с телефона.
5: А что можно делать?
6: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
5: А официанты и администратор?
6: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
5: То есть можно начать проще?
6: Да, телефон «Рестика» и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
5: Нормально.
6: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.

0: же мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать недавно просмотренный мною фильм, который называется «Ночной бизнес» 2026 года. И в первую очередь стал я его смотреть и обратил на него внимание, потому что в главной роли не кто-нибудь, а сам Рассел Кроу. Последнее время не так, чтобы часто появляется, и я не скажу, что получился шедевр, но однозначно этот фильм не заставит вас скучать. Рассел Кроу играет бывшего бандита, который мечтает о тихой пенсии, но мафия и ФБР срывают его планы. Он владеет роскошным клубом в сердце Лос-Анджелеса и управляет им вместе со своей роскошной женой. Но за все, как вы понимаете, нужно платить. Однажды среди ночи его грабят, забирая отмытые деньги картеля. И вот он понимает, что теперь-то попал по полной. Ему предстоит защитить семью и показать всем, кто тут главный. В общем, друзья мои, созданная история невероятно простая и предсказуемая, тем не менее, это не делает ее какой-то непривлекательной, ведь вся сложившаяся нелепость, которая в ней заключена, лишь кажется полным абсурдом, а ведь такое могло где-нибудь произойти и на самом деле. А почему бы нет? Кино на вечер, «Ночной бизнес» с Расселом Кроу в главной роли. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! История, которую хочу рассказать вам сегодня, произошла в Малайзии. Один мужчина, кстати, имя у него интересное, Адам, решил сходить на новинку в кино и посмотреть фильм ужасов «Зловещие мертвецы пекла». Я сам еще не видел, посмотрю, обязательно расскажу. Так вот, он не мог не заметить, что народу в зале было не так уж много, а когда свет погасили, ему вовсе показалось, что он там один. Именно чувство одиночества и мощный звук Dolby Surround так его напугали, что он вышел из зала и стал смотреть фильм из дверного проема. Так ему казалось и спокойнее, и безопаснее. То есть, представляете, как парень-то перепугался. Встал в проеме и подумал, если что, постараюсь убежать. Кстати, те люди, которые уже видели эту картину, добавили, что фильм-то на самом деле был не таким, чтобы жутким, но погружение в атмосферу оказалось настолько впечатляющим, что высидеть в темном зале он не смог. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22 градусов. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
5: Я больше не боюсь.
6: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
7: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
12: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
11: Прям так и написать?
12: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
11: А дальше?
12: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какую комбо собрать? Какую акцию запустить?
11: Это уже похоже на нормального помощника.
12: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
13: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
14: 12+.
13: Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
15: Вчера

0: Погода. Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
1: ИП Тарасова ГН.
2: По данным синоптиков, завтра, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22 градусов. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
4: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в «Бруснику».
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
9: Ваня! Радио Ваня!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певица Ева Власова рассказала о работе над дуэтом с Алсу, поделилась историей создания песни для Сергея Лазарева и объяснила, как ловит вдохновение для творчества. В беседе с журналистами артистка отметила, что «Белая фата» стала для нее уже вторым совместным треком с Алсу после дуэта «Табу», и процесс записи прошел на удивление легко. «Все было очень просто, мы встретились, поели котлет и записали песню», с улыбкой поделилась воспоминаниями Власова. По словам знаменитости, обсуждать детали звездным подругам и вовсе не пришлось, так как песню они записали сразу, уже после первого прослушивания. Отдельно артистка вспомнила историю создания сольной песни для Сергея Лазарева. Идея трека зародилась после их дуэта «Снег». По словам певицы, несколько пробных вариантов не подошли артисту, и лишь одна композиция покорила звезду Евровидения. «А эту песню я написала практически во сне. Я уже начала проваливаться в сон, и тут ко мне приходят эти строки», — рассказала артистка. Говоря о собственном творческом процессе в целом, Власова призналась, что вдохновение приходит к ней внезапно и каждый раз воспринимается как маленькое чудо. «Это невозможно объяснить, это фантастика, это магия», — отметила певица. В завершение звезда анонсировала масштабную коллаборацию с исполнителем, чье творчество сопровождало ее на протяжении всей жизни. Однако имя партнера по фиту Власова держит в секрете. Что ж, мы с вами, люди терпеливые, подождем.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Студия Disney разрабатывает игровой фильм о принцессе Тиане из мультфильма «Принцесса и лягушка». Над сценарием проекта могут поработать двукратный номинант на премию «Оскар» Колман Доминго и режиссер Роберт О'Хара, сообщает издание Deadline. Сейчас кинематографисты ведут переговоры с Disney о создании картины, однако проект находится на ранней стадии разработки, подробности сюжета пока не раскрываются. Известно, что будущий фильм не станет игровым ремейком анимационной ленты. По данным издания, Disney рассматривает проект как оригинальную историю, которая расширит вселенную принцессы и лягушки. Студия развивает похожий подход с проектом «Гастон», посвященный персонажу из «Красавицы и чудовища». Оригинальный мультфильм «Принцесса и лягушка» вышел в 2009 году и стал одним из самых последних полнометражных рисованных фильмов студии Disney. Сюжет разворачивается в Новом Орлеане 20-х годов прошлого века и рассказывает об официантке Тиане, которая мечтает открыть собственный ресторан. Однажды девушка встречает заколдованного принца, превращенного в лягушку, и после попытки снять с него проклятие, сама становится амфибией. Оригинальная картина в мировом прокате собрала около 267 миллионов долларов и получила 3 номинации на премию «Оскар», включая категории «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня». Что ж, посмотрим, какая судьба будет ждать игровой фильм.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это правда.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22 градусов. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки и акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от «Жвари». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: «Фудгарден» представляет.

0: Food Garden.
1: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль55». 35-33-34 ИП Танский Денис Сергеевич.
3: Едем на конкурс. Лучший многодетный водитель такси Омска. С сервисом заказа такси Драйви. Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте Лада Гранта. 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах. Категория 6+.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
5: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
7: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и

0: Реклама на радио Баня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова, 53. Мира, 69. Корпус 3. 22-го партъезда, 51.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Родной край должен быть в безопасности. Вставай на защиту Омской области. Вступай в отряд «Барс-55».
7: Отряд формируется из добровольцев для отражения атак только на территории Омской области. За работающими сохраняются трудовые места и заработная плата, а также выплачиваются достойные бонусы. Для неработающих предусмотрена ежемесячная выплата 126 тысяч рублей, плюс доплата от Минобороны за пребывание в резерве.
6: Региональный отряд «Барс-55».
7: Узнайте подробности о выплатах и мерах поддержки в военном комиссариате и по телефону 23-84-07.
6: «Барс-55» на страже Омской области.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Ваня. Радио Ваня.

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метром палитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.
2: Я тебя не понял, ты.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодня, в понедельник, 20 июля, отмечается Всемирный день леденцов на палочке. Этот праздник посвящен, естественно, популярному сладкому лакомству, которое любят люди разных возрастов. Давайте поговорим сегодня о леденцах.
0: Пятое место.
1: Тростниковый сахар, появившийся в нашей стране еще в 13 веке, могли попробовать только участники царских пиров и высшая знать. Все изменилось при Петре I. По его указу, сахар стал доступен большинству простых людей. Тогда умельцы и начали варить из него первые конфеты. Они были похожи на кусочки льда. Отсюда, кстати, и пошло название «леденец».
0: Четвертое место.
1: А вообще в России леденцы на палочке известны более 500 лет. Изначально они имели формы рыбы, елки или домика, а фигурка петушка стала популярной позже. В СССР особенно распространены были леденцы в виде белочек, мишек, зайчиков и звездочек.
0: Третье место.
1: Леденцы в форме трости известны с 17 века, и с ними связана легенда. Считается, что хармейстер собора в Германии придумал скручивать обычные леденцовые палочки в виде пастушьих крючков, чтобы занять детей во время долгих церковных служб и утихомирить их. Сладости в руках маленьких прихожан творили чудеса. Шум в зале действительно заметно стихал.
0: Второе место.
1: Любители рекордов тоже не обошли вниманием эту сладость. Книга рекордов Гиннесса зафиксировала самую большую леденцовую трость. Ее высота достигала более 11 метров. Изготовили гигантскую сладость в 1998 году. На это ушло более 11 килограммов сахара.
0: Первое место.
1: А в 24-м году в Волгограде к Масленице установили огромного петушка на палочке высотой почти 2 метра и весом около 350 килограммов. Леденец отлил волгоградский кондитер Алексей Щербаков. До этого самым большим считался петушок, изготовленный в Челябинске в 2012-м. Его высота составляла 153 сантиметра, а вес 233 килограмма.
0: Великолепная пятерка.

0: за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья. И это наша рубрика об отношениях. Одна женщина рассказала, что ее муж поссорился недавно с ней самой и со своими друзьями. Все дело в том, что приятели этого мужчины отправились на отдых в Таиланд, а его с собой не позвали. А он свою обиду на них решил выместить на своей любимой женщине. Она ему говорит: «Если бы даже тебя позвали в поездку, я бы тебя все равно не пустила. Где это вообще видано, чтобы женатый человек ехал развлекаться с холостыми друзьями? Тем более, что ей стало известно, они-то, те самые приятели в отпуске, собирались воспользоваться всевозможными излишествами, которыми кишит Таиланд». В ответ обиженный муж заявил: «Он не думал, что брак превратится для него в поводок с ошейником». Девушка вообще зачем об этом написала? Естественно, для того, чтобы получить некий совет. Многие ее поддержали. Мужчина, тут ведь дело-то не в холостяцких поездках как таковых, а в характере этого путешествия. А некоторые предположили, что мужчина как раз и собирался устроить себе некий отдых от семейной жизни, поэтому так и огорчился. Я лично его поведение назвать не иначе, как глупым, просто не могу. Ну, хочется тебе в Таиланд? Возьми с собой любимую женщину. Приятели-то его, похоже, поумнее будут, потому что они изначально знали о его женатом статусе и поэтому его не позвали. Напоследок, как всегда, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
2: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
3: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
4: А тебе никто не знает.

0: Реклама на радио Баня.
1: Родной край должен быть в безопасности. Вставай на защиту Омской области. Вступай в отряд «Барс-55».
2: Отряд формируется из добровольцев для отражения атак только на территории Омской области. За работающими сохраняются трудовые места и заработная плата, а также выплачиваются достойные бонусы. Для неработающих предусмотрена ежемесячная выплата 126 тысяч рублей, плюс доплата от Минобороны за пребывание в резерве.
1: Региональный отряд «Барс-55».
2: Узнайте подробности о выплатах и мерах поддержки в военном комиссариате и по телефону 23-84-07.
1: «Барс-55» на страже Омской области.
0: Телефон рекламной службы 53-42.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать недавно просмотренный мною фильм, который называется «Ночной бизнес» 2026 года. И в первую очередь стал я его смотреть и обратил на него внимание, потому что в главной роли не кто-нибудь, а сам Рассел Кроу. Последнее время не так, чтобы часто появляется, и я не скажу, что получился шедевр, но однозначно этот фильм не заставит вас скучать. Рассел Кроу играет бывшего бандита, который мечтает о тихой пенсии, но мафия и ФБР срывают его планы. Он владеет роскошным клубом в сердце Лос-Анджелеса и управляет им вместе со своей роскошной женой. Но за все, как вы понимаете, нужно платить. Однажды среди ночи его грабят, забирая отмытые деньги картеля. И вот он понимает, что теперь-то попал по полной. Ему предстоит защитить семью и показать всем, кто тут главный. В общем, друзья мои, созданная история невероятно простая и предсказуемая. Тем не менее, это не делает ее какой-то непривлекательной, ведь вся сложившаяся нелепость, которая в ней заключена, лишь кажется полным абсурдом. А ведь такое могло где-нибудь произойти и на самом деле. А почему бы нет? Кино на вечер. «Ночной бизнес» с Расселом Кроу в главной роли. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! История, которую хочу рассказать вам сегодня, произошла в Малайзии. Один мужчина, кстати, имя у него интересное, Адам, решил сходить на новинку в кино и посмотреть фильм ужасов «Зловещие мертвецы пекла». Я сам еще не видел, посмотрю, обязательно расскажу. Так вот, он не мог не заметить, что народу в зале было не так уж много, а когда свет погасили, ему вовсе показалось, что он там один. Именно чувство одиночества и мощный звук Dolby Surround так его напугали, что он вышел из зала и стал смотреть фильм из дверного проема. Так ему казалось и спокойнее, и безопаснее. То есть, представляете, как парень-то перепугался. Встал в проеме и подумал, если что, постараюсь убежать. Кстати, те люди, которые уже видели эту картину, добавили, что фильм-то на самом деле был не таким, чтобы жутким, но погружение в атмосферу оказалось настолько впечатляющим, что высидеть в темном зале он не смог. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: дома?
1: Мама дома?
2: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня». Лето!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс, скроллю я. Каждую ночь со мной новая. Но на

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.